0: más Buen FM. Los números uno de toda la vida en las pistas de baile.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».